челночине, аж бавишь чек се книж от отчине, аж будешь вносить племя своим нацим. А жей си мудрый, мудрости знаешь власт. В жидиці ані не постиг, жена от ке мне йда, си б'єх в мов пас. А в пасі си осела в рухов міх, я в ногу з'єш си тець на дзіж і беш. Будь стольцем знаєш, не б мене уйдеш.